Президент подписал распоряжение в связи с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира по футболу среди юношей до 15 лет. Парагвай назначил почетного консула в Азербайджане. Форум СМИ и аналитических центров ШОС начал работу в Бишкеке. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проведением в Азербайджане в 2026 году первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение необходимых вопросов, связанных с проведением в Азербайджане первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, поручены Организационному комитету, созданному распоряжением президента Азербайджанской республики номер 849 от 15 декабря 2025 года в связи с проведением в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Заамин Мамедоглу Алиев отозван с должности генерального консула Азербайджанской республики в городе Карс Турецкой республики. Он назначен генеральным консулом Азербайджанской республики в городе Стамбул Турецкой республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Кроме того, другим распоряжением президента Гошкара Асланоглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской республики в городе Карс Турецкой республики. Нармина Эльсавергаза Мустафаева отозвана с должностей генерального консула Азербайджанской республики в городе Стамбул Турецкой республики, а также постоянного представителя Азербайджанской республики при организации Черноморского экономического сотрудничества. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Утверждено содержание решения о продлении срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской республике. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Парагвай назначил почетного консула в Азербайджане. Об этом в интервью турецкому бюро заявил посол этой страны в Азербайджане с штаб-квартиры в Анкаре Гильермо Кока. Он отметил, что на эту должность назначен Тарлан Мамедов. «Мы верим, что его деятельность внесет значительный вклад в развитие коммерческих, культурных и институциональных связей между Азербайджаном и Парагваем», — сказал посол. В Бишкеке начал работу форум СМИ и аналитических центров, посвященный 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии, организованном совместно агентствами Кабар и Синхуа, принимают участие около 200 делегатов из 25 стран. От Азербайджана в форуме участвуют представители Азертач, агентства развития медиа и информационного агентства Тренд. Директор агентства Кабар Недербек Шерметалиев сообщил, что основная цель форума – обмен опытом между руководителями ведущих средств массовой информации и экспертами. На заседаниях обсуждаются ключевые вызовы современной медиасреды, развитие цифровых технологий, кибербезопасность, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями, а также вопросы обеспечения информационной безопасности в рамках ШОС. В Баку проходит мероприятие инициативы координаторов по глобальным исследованиям будущего на тему «Подготовка исламского мира к будущему. Презентация и адаптация руководства по стратегическим исследованиям будущего». На мероприятии было официально объявлено о начале совместного процесса по подготовке руководства ИСЭСКО по стратегическим исследованиям будущего. Этот институциональный справочный документ нацелен на поддержку укрепления национального потенциала исследований будущего в государствах-членах, а также на интеграцию упреждающих подходов в государственную политику, стратегическое планирование, управление и процессы принятия решений. Председатель правления торговой палаты турецкой провинции Риза Мехмет Эрдоган рассказал о своей поездке в Азербайджан, где ознакомился с работой чаеводческих хозяйств Лянкеранского и Астаринского районов республики. Наряду с Мехмет Эрдоган

0: Эрдоганом опыт Азербайджана в сфере чаеводства изучили члены правления и Совета торговой палаты РИЗА. Делегация турецкой провинции в числе прочих побывала в цехах Астаринского чайного завода. Мехмет Эрдоган назвал заслуживающими особого внимания методы сбора урожая чая, используемые в Азербайджане. По его словам, на чайных плантациях Азербайджана создана система искусственного орошения, позволяющая регулировать полив и предотвращать снижение урожайности. Главе делегации РИЗА заверил, что на северо-востоке Турция оценит возможности применения в регионе методов азербайджанских чаеводов. В международном аэропорту Физули прошел фестиваль аэрокосмического моделирования 2026. Об этом в соцсети X сообщило специальное представительство в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах. Фестиваль, организованный по 12 категориям, способствовал развитию технического творчества, инновационного мышления молодежи и стимулированию интереса к аэрокосмической сфере, говорится в публикации.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан – ключевая страна в новом энергетическом и безопасном пространстве Евразии. В наше время геополитические процессы в мире развиваются стремительно. Энергетическая безопасность и транспортные маршруты стали важнейшими направлениями в стратегической политике государств. Война в Украине, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и возрастающая неопределенность в международных отношениях требуют формирования новых моделей экономического и политического взаимодействия между Европой и Азией. В этой ситуации Азербайджан играет ключевую роль как надежный партнер, важный транзитный узел и государство, способствующее сохранению региональной стабильности. После Отечественной войны Азербайджан сыграл ключевую роль в формировании новой безопасной обстановки на Южном Кавказе. Страна активно участвует в развитии Среднего коридора, который соединяет Восток и Запад. Современная транспортная инфраструктура, потенциал цифровой логистики и инициатива Зангезурского коридора создают все условия для того, чтобы Азербайджан стал одним из ключевых транспортных и торговых узлов между Европой и Азией. Этот маршрут важен для Европы как с точки зрения диверсификации торговых путей, так и для повышения устойчивости глобальной цепочки поставок. Последние годы Европейский Союз также начал более четко осознавать стратегическое значение Азербайджана. Во время своего визита в Баку президент Совета Европейского Союза Антонио Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценили Азербайджан как ключевого партнера ЕС. Они подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления связей в области транспорта, энергетики и регионального сотрудничества. Такой подход демонстрирует признание на международном уровне растущей роли Азербайджана в геополитической и геоэкономической системе Евразии. Стратегическая значимость Азербайджана для Европы проявляется прежде всего в энергетической сфере. Экспорт природного газа на европейский рынок через Южный газовый коридор вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности. На фоне европейской политики диверсификации энергоресурсов роль страны как надежного поставщика только усиливается. Кроме того, Азербайджан активно наращивает добычу газа, ищет новые экспортные рынки и расширяет инвестиции в возобновляемые источники энергии. Проекты, связанные с использованием ветроэнергетического потенциала Каспийского моря, созданием коридора зеленой энергии и экспортом электроэнергии, свидетельствуют о выходе сотрудничества в этой области на новый уровень. Таким образом, Азербайджан является примером государства, которое не только успешно адаптируется к текущим геополитическим изменениям, но и активно участвует в создании новых платформ для регионального и международного сотрудничества. Благодаря своей энергетической дипломатии, развитой транспортной инфраструктуре, транзитным возможностям и сбалансированной внешней политике, Азербайджан занял прочные позиции в качестве одного из ключевых элементов на новой энергетической и стратегической карте Евразии. Данные факторы не только способствуют укреплению международного авторитета страны, но и наглядно демонстрируют успешность ее долгосрочной стратегии развития и многопланового внешнеполитического курса.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Западный Азербайджан от исторической памяти до правовых аспектов. Вопрос о Западном Азербайджане сегодня больше не один из обсуждаемых исторических событий или гуманитарных проблем, а политико-правовой вопрос о международном праве, правах человека и защите культурного наследия. Поэтапная депортация в течение 20 века азербайджанских тюрков с нынешней территории Армении, изгнание их с исторических поселений и проведение на этих территориях политики этнической однородности изменило демографический и культурный облик региона. Данный процесс не ограничился только переселением людей, но также сопровождался систематическим уничтожением исторической памяти, культурной идентичности и материально-культурного наследия. Изменение топонимов в Западном Азербайджане, разрушение мечетей, кладбищ, исторических и культурных памятников оценивается как политика, направленная на уничтожение исторических следов целого народа. В международном праве подобные ситуации связывают с понятием культурный геноцид, а защита культурной идентичности рассматривается как важный аспект прав человека. В практике международных судов уничтожение культурного наследия считается серьезной правовой и моральной проблемой. Одним из основных направлений вопроса является право на возвращение. Согласно международному праву, возвращение людей в родные края – один из фундаментальных прав человека. Однако это право касается не только физического возвращения, но и воссоединения людей с их исторической родиной, культурным наследием и религиозно-культурными памятниками. А с уничтожением культурного наследия право на возвращение не считаются полностью обеспечены. Поэтому защита культурного наследия и право на возвращение являются взаимодополняющими принципами. В последние годы деятельность на международных платформах общины Западного Азербайджана способствует вынесению данного вопроса на юридический уровень и донесению его до внимания международной общественности. Цель – защита исторической памяти и признание права на возвращение в рамках норм международного права. Вопрос о Западном Азербайджане обнажает проблему двойных стандартов в международном праве. Так, реализация принципов одного и того же права различается по регионам, что отрицательно сказывается на надежности международного права. По мнению

мнению азербайджанской стороны, правовой подход к таким вопросам, как депортация, этническая чистка и уничтожение культурного наследия, должен быть одинаковым во всех регионах. В противном случае избирательное отношение может привести к ощущению вседозволенности и создать условия для повторения подобных ситуаций в будущем. Культурное наследие – одна из основополагающих ценностей, которая сохраняет историю, самобытность и коллективную память народа. Защита исторических памятников, топонимов и религиозно-культурного наследия считается как национальной, так и международной ответственностью. С этой точки зрения вопрос о Западном Азербайджане рассматривается не только как историческая проблема, но и как вопрос о защите общечеловеческого культурного наследия и прав человека. Таким образом, вопрос о Западном Азербайджане уже не только спор об истории региона, а составная часть обсуждения прав человека. Дипломатическая и юридическая деятельность, направленная на защиту исторической памяти, восстановление культурного наследия и признание права на возвращение, еще раз доказывает универсальность международного права, неделимость прав человека и важность сохранения культурного наследия. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Сегодня в передаче. Состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Молодежь азербайджанской диаспоры примет участие в Международной молодежной ассамблее. Азербайджан – надежный партнер глобальных энергетических рынков. Аналитический материал. А теперь подробнее. 28 июля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Обсудив актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Перу с национальным днем. Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X. По случаю национального дня Республики Перу выражаем самые искренние поздравления народу Перу с национальным днем Перу, говорится в поздравлении МИД Азербайджана. Очередные высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой о бывшем армяно-азербайджанском конфликте искажают реальность. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова Захаровой. По его словам, Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, включая Российскую Федерацию, неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине попытка постоянно держать на повестке дня вопрос применения механизмов организации договора о коллективной безопасности в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении в течение 30 лет, и увязывание этого с вопросом признания или непризнания Карабахского региона со стороны Армении, помимо того, что противоречит официальной позиции российской стороны в отношении Карабахского региона Азербайджана, также является абсолютно

0: абсолютно безосновательным, заявил Гаджизаде. Представитель МИД добавил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, и тем самым бывший конфликт был урегулирован.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Принципиальные позиции в отстаивании национальных интересов. Заявление Агентства развития медиа Азербайджана. Агентство развития медиа Азербайджана выразило принципиальные отношения на включение Министерством разведки Исламской Республики Иран азербайджанского телевидения в список вражеских медиаструктур. Этот шаг агентством расценен как попытка оказать давление на профессиональную деятельность журналистов. Структура выразила твердую позицию в защиту свободы средств массовой информации и национальных интересов Азербайджана. В заявлении подчеркивается, что азербайджанская журналистика, оставаясь верной защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности. Так, согласно статье 11.4 Закона Азербайджанской Республики о медиа, приведение другими государствами специальных ограничений на осуществление профессиональной деятельности журналистов, такие же ограничения могут быть введены и в отношении журналистов государства, применившего указанные ограничения. С учетом требований соответствующей статьи принципа взаимности, деятельность на территории Азербайджана субъектов медиа, действующих против национальных интересов Азербайджанской Республики, ведущих пропаганду вопреки суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и национальной безопасности нашей страны, телеканала «Сехер» и новостного агентства «МЕР», а также представителей этих субъектов, считается незаконной. Вот как прокомментировал данную ситуацию депутат Эльчим Мирзабейли.
1: İran tərəfindən Azərbaycan media resurslarının xüsusilə də dövlət telekanalı.
0: Заявление Ирана о включении медиаресурсов Азербайджана, в особенности азербайджанского телевидения, в черный список на самом деле является показателем враждебного отношения. В корне подобного отношения к АСТВ лежит принципиальная позиция государственного телеканала в вопросе национальных интересов страны. Потому подобные действия Ирана, не признающего другого цвета, кроме черного, не вызывает какого-либо удивления. Агентство развития медиа Азербайджана призывает все медиасубъекты и журналистов, работающих в стране, воздерживаться от сотрудничества с вышеупомянутыми медиаструктурами и связанными с ними представителями, действующими против наших национальных интересов. В заявлении отмечено, что международное сотрудничество в сфере медиа должно осуществляться исключительно на основе взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов. Данная позиция является очередным свидетельством последовательных усилий Азербайджана по защите национальной информационной безопасности, поддержке профессиональной журналистики и обеспечению равенства в сфере медиа.

Азербайджан – надежный партнер глобальных энергетических рынков. Сегодня Азербайджан зарекомендовал себя как один из самых надежных партнеров на мировых энергетических рынках. Страна придерживается последовательной энергетической политики, строго соблюдает международные обязательства и строит отношения на принципах долгосрочного сотрудничества, что сделало ее ключевым игроком в обеспечении энергетической безопасности на Евразийском континенте. Азербайджан с успехом применяет свои обширные запасы углеводородов не только для развития собственной экономики, но и для повышения международной энергетической безопасности. Поставляющие энергоресурсы с Каспийского моря на мировые рынки нефтепровод Баку-Тбилиси-Джайхан, Южно-Кавказский газопровод, а также ТАНАП и ТАП еще больше укрепили статус нашей страны как надежного партнера. Благодаря этой стратегической инфраструктуре азербайджанский газ играет ключевую роль в диверсификации источников энергоснабжения Европы. В последние годы на фоне нестабильности на мировом энергетическом рынке Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою надежность как поставщик, строго соблюдая все договорные обязательства. Страна предприняла шаги по расширению энергетического сотрудничества с Европейским Союзом, увеличению экспорта газа и

выходу на новые рынки, что еще больше укрепило ее международный авторитет. Вот что об этом говорит депутат Азер Алахверянов. Азербайджан, благодаря своей стратегии стабильного развития, играет роль ключа на Южном Кавказе, а также является поставщиком углеводородов и различных полезных ископаемых в страны Центральной Азии. При этом Азербайджан не ограничивается лишь добычей нефти и газа. Страна также уделяет большое внимание переходу на зеленую энергетику, провозгласив его одним из приоритетных направлений своей стратегии. Проекты по преобразованию Карабаха и Восточного Зангезура в зеленую энергетическую зону, строительству солнечных и ветряных электростанций, а также по использованию ветроэнергетического потенциала Каспийского моря демонстрируют важную роль Азербайджана и на энергетическом рынке будущего. Таким образом, Азербайджан, являясь надежным поставщиком традиционных энергоресурсов и перспективным партнером в области возобновляемых источников энергии, вносит значительный вклад в глобальную энергетическую безопасность. Энергетическая политика, основанная на принципах надежности, взаимного доверия и стратегического сотрудничества, с каждым годом укрепляет позиции нашей страны на международной арене.

0: Министр культуры Азербайджана Адель Керимли встретится с чрезвычайным уполномоченным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Гасымом Мухиуддином. В ходе встречи министр подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отметив, что их основой являются крепкая дружба и взаимное доверие между лидерами двух стран. Адель Керимли также указал на наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере культуры. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по различным направлениям в области культуры. С 27 28 июля в Баку состоялось мероприятие «Инициатива координаторов по глобальным исследованиям будущего» на тему «Подготовка исламского мира к будущему. Презентация и адаптация руководства по стратегическим исследованиям будущего». На мероприятии было официально объявлено о начале совместного процесса по подготовке руководства ИСЭСКО по стратегическим исследованиям будущего. Этот институциональный справочный документ нацелен на поддержку укрепления национального потенциала исследований будущего в государствах-членах, а также на интеграцию упреждающих подходов и государственную политику, стратегическое планирование, управление и процессы принятия решений. Встреча предусматривала сотрудничество, направленное на совместное инклюзивное обогащение нормативной части руководства на основе опыта, экспертных знаний и приоритетов государств-членов ИСЭСКО.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Молодежь азербайджанской диаспоры примет участие в Международной молодежной ассамблее, которая пройдет в Женеве 12-14 августа. В стартующий Международный день молодежи мероприятия примут участие более 500 молодых лидеров из свыше 100 стран. Программа предусматривает обмен опытом, развитие международного сотрудничества, укрепление партнерства в рамках цели устойчивого развития ООН и поддержку инновационных инициатив по решению глобальных вызовов. Азербайджан на форуме представит 5 членов молодежи азербайджанской диаспоры.

Rapes Luch Ajena Katvon, Sanandi, Arsnabe Rusian, Guatanda Sian, Naftiev, Technologia Kamolur Narum, Adarbechanum Stel Sumen, Mistvov, Anasna Pakaev, Kira Infirmaner, Meng Sankalum, Enkvor Yerkuyek Parakan Yerkarner, Miasin Zarganan, Yev, Viril Kapren, Nashenkvor Germania, Numpes Metetakar Kurutsunu Sabirum, Sandasina Katvon, Asiakir, Sandasum Nerkaevats, Razgain Tagavarov, Germania Nerkaev Novin Kerutsian Tarasashana Antonorian, Ifer Yungen, Sandasimasin Nashele, Menkata Сатари инч горсумен кадр вечаном. Мер саркаворумлар наркаюм ша горсумен адр вечаном. Мер цадра саркаворумлар амена жавна кайкис моделнен. Мен шарнок мен мер горсне ютюнот зарьер крум мишар канкер ютюнарет хамо горсак сян шаджанак нарум. Артюнко мадр вечени тасни нерут мечазга ингюат да сакан цанда са е форума. Е вадр вечени ире сумей кирут мечазга инсанди. Артно берут сян цанда са нгосумен адр вечени аграраен кака канчан. Ире ким накан огочунер. Технология кан ардя канацум. Мечазга ин интегру Румьев Каюн Паринаин Анватангучен. Айсрядар Снора, Наев Суцентали, Свор Еркира, Джоатен Тасакан Волорта, Гнатуми Вучмейн Ворпес, Тасакан Волорта, Айле Ворпес, Разан Варакан Анватангучен, Заргас Мангортик. Шушаид Зайна. Миджез Гайен Радио, Сунхинг.